Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что...

0: слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: А теперь тусовка.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
1: Присоединяйся к официальной группе Радио ТФМ в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ТФМ в Максе. Найди и подпишись.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 –

0: Объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
1: Подробности на campgeta.t2.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
3: И

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угарант 121-27, 4-76, 29. Город Москва, 18+.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на Авито.ру. 12+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
17: А дальше тусовка
18: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: Парксайд – семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
6: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: И я, Тимур Белов, действительно уже с вами в одной компании. Всем привет-привет! Доброго утра! Сегодня у нас понедельник, и если в этот момент вас ждали услышать Саймона и Катю, наших разбудильников замечательных, не переживайте, все в порядке с ребятами. Саймон и Катя находятся в отпуске, в заслуженном отпуске, отдыхают, впитывают в себя, ну, так скажем, все прелести этого лета, чтобы потом уже осенью будить всю страну с новыми силами. Это у них точно получится. Ну, на самом деле, я уже лично успел соскучиться по шоу «Разбудильники», я надеюсь, вы тоже. Ну, да ладно, давайте грустить по этому поводу не будем, ребятам дайте спокойно отдохнуть, а сегодня нам тоже будет не скучно. Устроим летний пати-тайм, подарки, игры, общение, еще больше музыки. Музыки, под которую просыпаться вот в самый раз. Это прям 100% гарантия. The Pause — отличный проект и такой же отличный трек. Magnetic у нас впереди, еще раньше John Summit. Просыпайтесь, доброго утра. Скоро уже в этом части успеем поиграть. Далеко не уходите.
0: Summer party time. Летний пати-тайм на радио DFM. DFM. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП. Третье – не упустить шанс.

0: Шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГР 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.
14: Потому что...

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Работа под названием Take Me to Church. Хозди в летнем пати тайм на Radio FM. Ну, этот парень уже построил свой маршрут тут, я так понимаю, да. Но мы тоже давайте не будем стоять на месте. И вот у кого самая подвижная работа, я думаю, что вы прекрасно знаете. Это, конечно, у курьеров. Отдельное спасибо за вашу работу, за быструю доставку, потому что, ну, от вашего труда порой зависит и наше настроение. И вот в Китае один из курьеров, представляете себе, благодаря именно своей работе получил литературную премию за стихи между доставками. 57-летний Ван Цибин, так зовут этого человека, получил премию имени Лу Сяна, одну из главных литературных наград Китая. Дело в том, что мужчина уже 8 лет подряд развозит еду и пишет стихи во время перерывов между заказами. За это время, вы только представьте, он создал более 7000 произведений и выпустил целых 4 таких сборника. Ну, я посмотрел на эти сборники, такие внушают. Да, уважение уж точно появляется. Ну, я надеюсь, когда этот самый Ван Цибин ждал вдохновения, заказы были доставлены вовремя и без задержек. Удачи и вдохновения, самое главное.

0: Say на Radio FM. Работа под названием Lean On. Ну, собственно, как и обещал, нам обязательно нужно поиграть в рэм-часть и получить заодно подарки. Есть желающие. Вот взбодриться именно сегодня в понедельник, в самом начале рабочей недели. Я уверен, что такие люди есть. И подарки, конечно, все хотят. Номер +7 495 956 1012. Набирайте прямо сейчас. +7 495 956 1012. Впереди игра по названием «Пинг-понг». Ну, давайте, сделаем это. Взбодримся в этот понедельник. Желаю вам удачи. Звоните.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэш.

0: кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: Радио ДФМ. И ко мне присоединяется Алексей, который работает строителем из города Москва. Алексей, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Я знаю, что у вас вчера был профессиональный праздник, поэтому принимайте поздравления, пожалуйста, и ты, и все твои коллеги. Как отпраздновали, как отметили?
1: Да, вообще хорошо, отлично.
0: Ага,

0: Ну, короче, результатом доволен. Я надеюсь, результатом игры пинг-понг ты тоже будешь доволен. Правила очень просты. Мы по очереди будем говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из нас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. Повод очень интересный. Сегодня, 150 лет назад, 10 августа, в Канаде был совершен первый в мире международный телефонный звонок. Брум-брум-брум. Связь была установлена. Сказали «Алло», поприветствовали друг друга. Спросили, как у кого, как, собственно, настроение у друг друга. Это прекрасно. Но, собственно, тема пинг-понга напросилась сама собой. Телефонный разговор. И, Алексей, первое слово будет от тебя. Слово «ассоциация». Поехали. Удачи.
1: Здравствуйте.
0: Не, ну давай все-таки существительные какие-то ассоциации.
1: А, ладно, да. Алло, алло, алло.
0: Ну ладно, алло, принимается. Буква О достается мне. Так, телефонный разговор. Ну, давай так, оператор.
1: Вот это сложно. Рецидент какой-то, я не знаю значение этого слова, но на факт.
0: Подожди, да, что-то все-таки связано с телефонным разговором.
1: В любом случае.
0: Что в любом случае, я не могу понять.
1: Связано с телефонным разговором.
0: Ну не, ну не принимается. Надо что-то, вот понимаешь, такая какая-то прямая ассоциация, прецедент. Какое имеет отношение вообще к телефонному разговору?
1: А, прецедент?
0: Нет, я сказал оператор. На букву «Р», ну, я не знаю, там разговор, роуминг, решение какого-то вопроса. Понимаешь, сколько слов можно было произнести? Ну, сигнал уже прозвучал. Эх, Алексей, ну как так, а? Видимо, вчера очень хорошо отметили, да, повеселились. Сегодня голова вообще не работает. Леш, нормально. Я тебя поздравляю, главное, с праздником профессиональным. Сегодня в понедельник уже все вышли на работу у вас там, а?
1: Нет, я не пошел. У меня выходной понедельник.
0: Ну, прекрасно. Так как у тебя вчера был праздник, в любом случае, если ты даже не одержал победу в нашей игре по названию пинг-понг, без подарка я тебя не оставлю. Но строители оставить без подарка, ну, это просто... Я думаю, что такое невозможно. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Я тебя поздравляю с большим удовольствием. Алёш, легкого тебе понедельника. Счастливо, пока.

0: Сегодня в столице хорошая летняя погода. Температура воздуха плюс 23-24. Это максимальные показатели. Облачно с прояснениями. Осадка в ближайшее время не ожидается. Вечером до плюс 19 и будет малооблачно. Влажность при этом 35%, а ветер юго-западный.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
8: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард.
9: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Работа в названии Most Wanted in the Ocean. После Masked Wolf я бы мог говорить вот как-то так, но не буду повторять за этим исполнителем Masked Wolf. Лучше всем от чистого сердца я, Тимур Белов, пожелаю еще раз доброго утра. Сегодня у нас, давайте напомним так на всякий случай, если вы вдруг забыли, 10 августа, понедельник — замечательный день, который мы так ждали. В субботу и воскресенье мы уже думали об этом дне, чтобы пойти на работу, увидеться с коллегами. И да, шоу «Разбудильники», Саймон и Катя по-прежнему отдыхают. Мы, разумеется, им завидуем, очень сильно скучаем. Но при этом мы активно проводим это лето, и это замечательно. На самом деле праздники сегодня как на подбор. День попутного ветра, день харизматичных личностей, день льва, день заботливого мужа. О, я думаю, что каждая девушка должна сказать, глядя на своего любимого сегодня: что за лев этот, тигр? И тогда забота, любовь и все остальное будет точно гарантировано, да? Ну, вы уж там как-нибудь сами, да, урегулируйте все эти процессы, чтобы заботу получить и все, что полагается. Ну, а я тут буду отвечать за музыку. Меня зовут Тимур Белов. Еще раз всем привет. Крабастани, Castle in the Snow, и также Мадонна с Мартином Гарриксом у нас впереди. Bizarre, послушаем их работу. И уже в этом часе, кстати, не пропустите рубрику под названием «Ом-Ом Рандом», где вполне возможно исполнится именно ваше музыкальное желание.
1: Let's party! Летний party time. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-47-79. Город Москва, 18+.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио.

0: Размышления о высоком, о том, что у каждого бывает по-разному. In and Out of Love, Армин Ван Бюрен и Шерон Де Надель. Здесь, на Радио ФМ. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: Всем еще раз огромный привет от меня, Тимур Белова. Вы слушаете летний Party Time на Radio FM. Я не знаю, попадался ли вам в эти выходные или нет видос про кошку мяуканье, который замедлили, но я давайте все-таки поделюсь своими впечатлениями. Во-первых, я ни в коем случае не верю, что если замедлить мяуканье кошки, то в итоге должен получиться какой-то смех. Но один из кошатников, который выложил своего британского кота в сети, он утверждает обратно, абсолютно обратно. Он считает, что если вы замедлите мяуканье своей кошечки, да, то получите в итоге тот самый ужасный смех. Ну, собственно, давайте послушаем. Вот как на обычной скорости, какие звуки издает его кот. Британский кот, пожалуйста. Все понятно. Затем он берет это и замедляет. 7 раз. 8. Финальный вариант был замедление в 10 раз. Вы представляете, а? Если бы все кошки так мяукали, я бы их боялся. Надо проверить. Сегодня же на своем.

0: Легендарная Мадонна в летнем Party Time и трек по названием Story. Ну а что у нас там на горизонте? Ох, что-то интересное намечается. Да, все внимание сюда.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: 15 вполне возможно, буквально через несколько минут рандомайзер выберет именно вас.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно.

0: решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс». Вкусный!

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвес к авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
10: Категория 16+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

И вот как раз-таки в эти самые секунды не стоит себя ни в чем ограничивать, а все потому, что рубрика «Ом-Ом Рандом» создана именно для этого, чтобы исполнять ваши музыкальные желания. Да, все возможно. Кому повезет именно сегодня, и сейчас заявка будет исполнена, узнаем уже скоро, буквально через несколько секунд. А пока, дорогие друзья, у вас есть время, успейте кинуть свое предложение. Прямо сейчас набирайте название трека, имя исполнителя или название группы. В общем, что вы хотите послушать? Макс 965-115-5115. Все принимается именно на этот номер. Посмотрим, какие музыкальные заявки прилетели. Привет, Тимур. Поставьте, пожалуйста, Cranberries, Зомби от Кати. Зиверт Газ, это Александр просит. Call Me, Эрик Приц. Такая музыкальная заявка. Шакира, трек с чемпионата мира по футболу 2026 года от Кирилла. Дай-дай, так называется, да, по-моему? Мартин Гарикс, Animals, Озон, Драгостад Интей и много-много других музыкальных заявок. Давайте узнаем, кому повезет. Время. Все, другие заявки не принимаются. Рандомайзер сделал свой выбор. Очень много музыкальных предложений. И сегодня... О, девушка Карина! Именно ее выбрал рандомайзер. Карина — любительница Оливера Хелденса. Название трека такое странное. Это не опечатка случайно? A-E-I-O-U. Сейчас я проверю. Карин, там случайно после выходных. Ничего не напутала.

твое исполняется. В летнем пати тайм. Оливер Халденс. На самом деле прикольное название трека, если быстро его произносить. A-I-O-U. Давайте послушаем.

0: В этот понедельник погода нас радует. 23-24 такая температура за окном. Облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Вечером до плюс 19, влажность при этом 35%, а ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: Лучи – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи – получи ключи в день покупки.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
12: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: А теперь...

0: вашей с вами компании в это летнее утро. Dive into me, так называется эта работа на радио DFM.
1: Летний пати-тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
0: Вы не поверите, но как же мне порой хочется отмотать время назад, ну хотя бы там на пару дней, чтоб вновь был вечер пятницы, и ты такой, ну все, в эти выходные я точно успею абсолютно все. Но на самом деле выполнил меньше половины запланированного. Вот почему именно так все происходит? Кто-нибудь мне сможет объяснить, а? С вами я, Тимур Белов, всем привет, и если за прошедшие выхи вы успели все и даже больше, ну расскажите, как у вас это получилось. Очень будет интересно послушать. Ну а пока вы там делитесь своими историями в нашем Максе 965-115-515, как прошли ваши выходные, чем интересно занимались, мы будем погружаться в понедельник и думать о важных вещах, если вы на работе находитесь, и ни о чем не думать, если вы отдыхаете. Рио, Shine On и также DJ Goja, Michiko, они впереди, дождитесь. Доброго утра.
1: Летний пати-тай. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Ауте банк 0+.

0: Сколько бы лет Сабриду не существовали в музыкальном мире, они всегда вот преданы своему звучанию, даже когда записывают совместные треки. Two Colors, Сабриду, Cynical на Радио ДФМ. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: Да, согласен, кто-то предан своему стилю, а кто-то, напротив, постоянно что-то делает новое, чтобы удивлять аудиторию. И вот, пожалуйста, недавно компания Netflix устроила необычный перформанс в Лос-Анджелесе. Они разместили на одной из улиц города большой такой билборд, куда поместили настоящего человека. Вы спросите, как это вообще возможно? Ну, дело в том, что это такой большой билборд, он оформлен как уютная гостиная, там есть окна, мебель такая необходимая, но самая маленькая такая мебель, чтобы можно посидеть, полежать. Оставили необходимую еду, а человека для общения с окружающим миром снабдили специальной такой дощечкой, где он может оставлять записи и передавать свои мысли, о чем он думает, потому что его никто не слышит, они только его видят, понимаете, проезжающие машины, и все. Но вроде как сегодня этого самого человека, актера, должны уже отпустить домой. На волю, так сказать! Все это было сделано, кстати, в поддержку триллера «Последний дом», который скоро выходит. Будете смотреть или нет эту картину, решайте сами, но вот такого рекламного билборда живым, настоящим человеком внутри мы вряд ли где-то еще увидим. Прикольно сделали, согласен.

Две замечательные красивые девушки, Бьянса и Шакира, Beautiful Lie. На Radio DFM. А у меня другое предложение. Поиграть. Вы не против? Тогда давайте это сделаем все вместе. Поехали.

0: Пойду подготовлю их. А вы пока набирайте номер.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Конфетные.

0: от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.си/би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
3: Этот демон необычный.
2: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
3: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
2: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: Up the next.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: в эти самые секунды все внимание обращаем на квиз, который стартует здесь в летнем Party Time на Радио DFM. И в понедельник повезло Николаю, у которого сегодня выходной, он успел дозвониться и сейчас будет показывать, на что он способен. Николай, оператор ЧПУ из Новосибирска. Николай, привет, здравствуй.
1: Здравствуйте, Тимур, привет, ну, DFM, привет.
0: Слушай, что такое оператор, мне понятно, а что такое ЧПУ?
1: Программное управление, блин, ну чего-то там, чего-то ЧПУ.
0: Чего-то программное управление.
1: Да.
0: Ну, слушай, на самом деле расшифровка такой аббревиатуры нам нравится, принимается. Главное, чтобы начальник тебя не слышал сейчас. А слушай, ща выйдешь на работу, я тебе поясню, Николай, что это такое, чем ты занимаешься у нас тут. Ну, ладно, сейчас не про работу, тем более у тебя сегодня выходной день. В понедельник мы все работаем, ты отдыхаешь, это прекрасно. Квиз начинается для тебя, и я тебе желаю удачи. Сегодня у нас 10 августа, понедельник, у нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас именно для тебя. Внимание! Во всем мире отмечается праздник День попутного ветра. От чего зависит образование ветра? От разницы температуры и давления или от времени года?
1: Температуры и давления.
0: Это правильный ответ. 150 лет назад был совершен первый в мире международный телефонный звонок. В какой стране на букву «К» это произошло?
1: Канада.
0: Канада, верно. Какой вид спорта в Канаде является национальным и самым популярным в стране?
1: Футбол.
0: Нет, это хоккей, конечно.
1: Хоккей,
0: день рождения отмечает актер Антонио Бандерас. Послушай фрагмент и скажи, что это за фильм с его участием. Там он играет еще шпиона Григория Кортеса. У него есть еще детишки.
2: Эта жизнь закончилась. Мы консультанты, не шпионы.
1: Ничего на ум, кроме криминального чтива, не приходит.
0: Нет, это дети шпионов. 23 года назад на МКС произошло интересное событие. А что за событие? Угадай, пожалуйста, космическая дискотека или космическая свадьба?
1: Ну, я думаю, что свадьба.
0: Это правильный ответ. Всемирный день льва отмечается сегодня. Как называется семейная группа львов в условиях дикой природы, где есть самцы, самки и детеныши?
1: Ну, семейство. Как?
0: Ну, семейная группа как называется? Одним словом, на букву «П». Давай.
1: Природа.
0: На самом деле, прайд.
1: Овощи.
0: Эх, это был последний вопрос, который я успел озвучить. Ну, разогнаться мы так максимально не смогли, но пытались.
1: Ну, потихоньку в понедельник начнем разгоняться, к пятнице разгонимся.
0: Николай, я думаю, что вот эта вот пробушка, знаешь, у тебя случилась именно сегодня в квизе, когда мы тебя всей страной раскачивали. Николай, давай уже, давай. И Николай показал, на что он способен. Ну, на все, что способен в понедельник, потому что у него сегодня выходной, знаете ли, можно себе позволить расслабиться. Первый вопрос. Разница температуры и давления засчитана, Канада засчитана, хоккей. Ну, разумеется, канадский хоккей почему-то перепутал с футболом, хотя,
1: да,
0: может быть, ты закрыл глаза и думаешь, ну, клюшки, мяч, почему бы не назвать это футболом? Дети шпионов тоже мимо. Космическая свадьба, да, действительно, 23 года назад на МКС произошла эта свадьба, поженились Юрий Малинченко и Екатерина Дмитриева. Представляешь себе, какое событие? И прай тоже. Три правильных ответа за одну минуту.
1: Твердая троечка.
0: Да нормально, троечка, зато твердая, троечка. Такая с улыбочкой, хорошая, позитивная. Николай, с пустыми руками я тебя не отпускаю, ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио DFM. Ну и чтобы всех заразить этим хорошим настроением, ну, понимаешь, да, ты отдыхаешь, мы работаем, нам необходимы такие вот эмоции, такого именно рода. Слово «квиз» как можно громче на всю страну и как можно позитивней. Николай, в твоем исполнении. Раз, два, три. Коля!
1: Квиз!

0: встреча «Летнее настроение» от мистера Пропса и Криса Брауна мы получили только что здесь, на Radio FM Waves. Так называется их совместная работа. Ну, а я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Вернусь в 8 утра по Москве. Обязательно вернусь. Опять устроим летний пати-тайм. Можете в этом вообще не сомневаться. Что-нибудь приготовлю интересное, как всегда. Ну, а пока всем желаю легкого понедельника и легкого старта этой рабочей недели. Это Radio FM. Включи тусовку. Будьте с нами.
1: Погода.
0: Ну и давайте обратим внимание на погоду. Сегодня в столице плюс 23-24. Это максимальный показатель. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Вечером до плюс 19, обещают синоптики. Плюс 35. Ой, 35% это влажность. Ветер юго-западный.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УРМ 106-784-754-56-55.
1: Все официальные ремиксы Radio DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист DFM.
8: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что...

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем большой привет, с вами любитель экономить на подарках Борис Всемогущий. Знаете, это чувство, когда в пятницу вечером ты уже мысленно в отпуске, отдыхаешь, но календарь тебе кричит: понедельник, Борис, понедельник, ты что, забыл? И вот так постоянно. Но ничего, знаете, что может все это лечить? Музыка лечит все, даже боль календаря. Ну а впереди у нас, как всегда, самые-самые Зивер, Дэвид Гетта и многие другие, а также розыгрыш фирменного мерча от Радио ДФМ. Сегодня это будет автомобиль. Да ну, какой автомобиль, откуда в аптеке гвозди? В общем, делаем громче, не переключаем и кайфуем.

Друзья, настало время дарить подарки. Если ты везучий и фартовый, то сиди дома дальше. А если тебе постоянно не везет, как мне, тогда набирай прямо сейчас. Будем играть до добра набирать. Плюс 7495-956-1012. Время фирменного мерча от Радио ДФМ начинается прямо сейчас. Так что звони. Плюс 7495-956-1012. Я жду, мой друг, я жду.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Итак, у нас на проводе Марина из Карелии, город Медвежьегорск. Знаете, с кем работает Марина? Марина работает полицейским, хочет выиграть наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Привет, дорогая, как твое настроение?
1: Привет, привет, все хорошо.
0: Я очень рад. Слушай, Марин, вот многим девушкам нравятся мужчины в формах, а ты у нас уже в форме. Вопрос, какие мужчины нравятся тебе? Расскажи нам.
1: Просто хорошие,
0: бесформенные. Бесформенные, главное не в форме. Главное просто, чтобы были без формы и хорошие. Готовы поиграть?
1: Да.
0: Слушай правила. Марин, тебе поступил вызов, что в автобусе дебошир. Не хочет платить за билет. Кричит на всех, ты приезжаешь на вызов и видишь перед собой Бен Аффлек стоит. И такая смотришь на него, достала дубинку и говоришь: закон для всех один. Скрутила, и теперь тебе нужно за 30 секунд зачитать ему 5 его прав. И в каждом праве должно быть слово «кастрюля». Ты готова? Тебе нужно арестовать Бена и зачитать ему 5 прав со словом «кастрюля». Я думаю, что у тебя получится.
1: Мне минуту надо.
0: У тебя 30 секунд. Все, погнали. 3, 2, 1. Зачитывай.
1: Вы имеете право хранить молчание и кастрюлю. Вы имеете, можете воспользоваться адвокатом и кастрюлей. Вам выдадут в тюрьме все необходимые вещи, в том числе и кастрюлю. Выпустят, мы вам подарим кастрюлю. И вам очень идет кастрюля на голове.
0: Вам безумно, безумно! Идет кастрюля на голове. Марин, тебе было страшно, когда ты скручивала Бен Аффлека?
1: Вообще нет.
0: Я тебя от всей души поздравляю. Наш город может спать абсолютно спокойно. У тебя есть кастрюля, дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы, дорогая моя?
1: Передаю приветы. Ну, если меня слушают все мои коллеги, большой привет. Любимому мужу, доченьке. Ну и всем, кто меня знает. Хорошего дня, отличного настроения.
0: Спасибо, дорогая, ты просто прекрасна. Погода. Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 22 градуса без осадков. Завтра в Москве плюс 25. Солнце и местами небольшие осадки.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мы в Сити. Сайт dfm.ru.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: там кричал он, а на экране там сидел кошара с галстуком. И знаете, я бы тоже его взял, честно, потому что если ты способен час говорить про KPI с кошачьими ушками, то ты вообще непробиваемый, просто машина. Ну а вы, друзья, тоже можете показать, насколько круты вы в ближайшем часе розыгрыш фирменного мерча от Radio DFM, так что далеко не уходите, а лучше готовьте свои ушки, ушки на макушке и свою смекалку. Это Radio DFM, не переключайтесь.
1: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть. Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

Министерство Дэндим озвучило список лучших игр за последние 100 лет. Давайте зачитаем победителей. Третье место — Бэтмен и Борис дарят подарки. Второе место — Mortal Compliment от Radio DFM. И

Победитель номинации «Лучшая игра» становится «Тетрис». Разложи подарки так, чтобы они не исчезли. Теперь у вас есть невероятная возможность сыграть сразу в 3 игры. Нужно просто взять и позвонить прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101-2. Звони, играй и выигрывай.

0: реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
3: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%. Подробно

0: сниму на суточный ром. 6+.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
13: Категория 16+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Миша из Ижевска до нас дозвонился, хочет сразиться за подарок. Привет, друг, как твои дела?
1: Привет, да все отлично.
0: Я рад. Миш, расскажи нам, какая у тебя материальная мечта?
1: Купить новый автомобиль.
0: Какой автомобиль ты хочешь?
1: Китайский.
0: Почему именно китайский?
1: Ну, нравятся мне китайские автомобили.
0: А российские не нравятся тебе? Там Волга, вот Лада есть, Газель. Не нравится?
1: Ну, нравится, но хочу китайский.
0: Мне тоже нравится, но хочу немецкий. Ладно, давай не будем мечтать, будем играть. Правила, слушай правила.

0: женой, Миш, планировали купить путевку на Мальдивы. Копили 100 лет. И вот в один день ты проснулся, блин, а чё я, хочу я. И взял 500 тысяч, потратил на себя. Кабаки, гулянки, друзья. Жена в бешенстве, хочет сделать из тебя пельмени. За 30 секунд назови ей 5 причин, которые тебя оправдают. И в каждой причине используй слово «червонец». Ты готов?
1: Готов.
0: 5 причин, чтобы она тебя не убила. Погнали.
1: Так, первая причина. Червонец занял другу.
0: И потратил 500 тысяч. Ага, давай.
1: Так, червонец отдал бездомному.
0: Ага, где 500 тысяч?
1: Так, еще червонец отдал минус 50 тысяч подруге друга.
0: Так.
1: И еще 50, где червонец отдал другу, подруге друга.
0: У подруги друга, давай последнее.
1: Друга, и еще червонец отдал... Тетки, чтобы дядька не пилила за последние 500 тысяч.
0: Все, Миш, ты знаешь? Я думаю, что сейчас многие мужики, которые тебя послушали, сидят такие: че, я хуже Мишки, что ли? Тащи заначку, какая нафиг заначка? Я тебя поздравляю, друг, дарю тебе наш фирменный мерч от Радио DFM. Это не червонец, потом узнаешь. Время приветов. Начинай, друг, только не червонцу.
1: Так, хочу передать привет, конечно, Радио DFM, вы лучшие.
0: Спасибо.
1: Также своей любимой жене Татьяне.
0: Она лучшая.
1: Она самая замечательная.
0: Угу.
1: Ну, своим родителям. Ну, а также всем добра.
0: Спасибо тебе огромное, Миш. Всем добра, бабла. Ну, а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю лапшу, и вы не любите.
2: Погода.
0: Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 22 градуса, красота, без осадков. Завтра в Москве плюс 25, солнце и местами небольшой дождик.
2: Реклама. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: А теперь тусовка.
8: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Зачастую даже способны определить весь предстоящий день, а то и задать тон на всю оставшуюся неделю.
1: Да не томи ты.
0: Оказалось, что кошки угорают над нами.
2: Да ладно!
0: Ученые тут замедлили обычное мяу, Лень Таркач, самого обычного на свете хвостатого, и услышали это.
3: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
8: Этот демон необычный.
7: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
8: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
7: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
3: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

вопрос, ответить на который предстоит уже именно вам. Хотите выиграть наш фирменный приз? Звоните в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Софи Такер, Манхэттен.

Так, дорогие друзья, здесь должна была быть игрушка, но по одной из причин ее не случится. Поэтому эту самую игрушку мы переносим с вами на следующий час.

реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop.
16: АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-984-54-58.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Что же, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. В 1833 году, например, был основан город Чикаго, начинавший свою историю как деревушка под названием Уинди-Сити с населением меньше 200 человек. В 1876 в канадской провинции Онтарио был совершен первый в мире междугородний телефонный звонок на расстоянии 13 километров, а в 1985 Майкл Джексон купил все права на песни «Битлз», заплатив за них 47,5 миллионов долларов.
1: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 26 градусов ясно, а вот завтра уже обещают до плюс 24, но местами возможен небольшой дождик, ребята.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: А теперь тусовка.
5: DFM.
1: Потому что

0: Если вы ранее не знали, как выглядят звуки Сан-Франциско, то вот, пожалуйста, Global DJs, The Sound of San Francisco, только что на радио DFM. Ну а что до новостей столичных, то на МЦК тут начали тестировать беспилотную ласточку. Поезд, значит, получил максимальный уровень автоматизации и может самостоятельно разгоняться, тормозить, открывать двери и останавливаться перед препятствиями. Так что в кабине машиниста нет. За движением следит оператор из диспетчерского центра.
1: Ну, это круто! Это прям разработчики молодцы!
0: Ну, а я пристально слежу за вами. Так что, у кого еще нет нашего фирменного приза, приготовьтесь. На очереди игра «Что было дальше?». Дождитесь, пожалуйста, моего специального сигнала. Первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте концовочку новости и забирайте его себе в собственное пользование. Я вас категорически приветствую. У микрофона Артем Скоробогатый. И я желаю вам легкого старта рабочей недели. В нашей компании, разумеется.

0: push.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Итак, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро, дорогие друзья. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, звоните в студию. +7 495 956 101 2. Легендарочка Бенни Бенасси, Satisfaction.

0: дальше Даниилу. Даниил, мы вас категорически приветствуем. Здрасте.
1: Добрый день.
0: Как начало недели, возможно, рабочий?
1: Да, все хорошо, да, работаем в боевом режиме, так сказать.
0: Хорошо, отлично. Ну что, давайте немножко с вами отвлечемся от работы и поиграем. У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, а еще точнее, три варианта концовки этой самой новости. Если выбираете правильный, обязательно дарим наш фирменный приз от Radio DF

0: Сотрудница почты украла. Вот такая зараза. А, многоточий вопрос. Что было дальше? 7 ценных бандеролей, 108 кошек и собак или 209 тысяч долларов? А вот теперь выбирайте. Интересно.
1: Ну, давайте предположим, что она все-таки украла деньги.
0: Ага, потому что якобы деньги типа всему голова, вы считаете?
1: Ну, конечно же, многие бабушки испытывают любовь к животным, вот, но это, наверное, больше как бы фантастика. Я думаю, что все-таки, наверное, деньги ее.
0: Угу. А вдруг она любительница домашних животных? Не?
1: Ну, давайте, да, предположим, что пускай любительница домашних животных.
0: А если она украла 7 ценных бандеролей, а потом их где-нибудь, не знаю, на каком-нибудь ресурсе взяла и просто распродала?
1: Запутали вы меня, Артем.
0: Да, работа такая, Даниил.
1: Ну, давайте оставим все-таки деньги.
0: Деньги! Выбирая Даниил, во Флориде арестовали сотрудницу почты, так как выяснилось, что она похитила 108 домашних питомцев.
2: Ой, что делать?
0: Даниил! Даниил! Дорогой человек. Слушайте, но вы были близки к истине, но потом все-таки вернулись к своему первому варианту. А тут-то собака и покопалась в ненужном месте. Но, пока ничего не получается. Возможно, в следующий раз у вас и выдастся, как говорится, победная партия. А пока я развожу руками, а вы передаете свой фирменный привет.
1: Передаю привет городу Санкт-Петербург. Всем хорошей недели, хорошей погоды. Вот, всем хорошего настроения.
0: Чуть позже поднакину вам поводов для праздника.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Вкусный!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апартшеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апартшеринг».
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
6: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
12: Этот демон необычный.
11: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
12: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
11: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум.

Лето на сайте dfm.ru. 15+. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день лени и вообще ничего не делать. Ну или же отпраздновать день без мобильного телефона. Слабо?
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 26 градусов. Ясно, а вот завтра уже обещают до плюс 24, но местами возможен небольшой дождик.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дупнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Мы в сети. Сайт tfm.ru.
4: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Good Boys, Piece of Your Heart, только что на радио DFM. Ну а что до новостей, а еще точнее кинематографа, то «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Картина собрала в прокате 1 миллиард 104 миллиона долларов.
1: Обалдеть, а?
0: Ну и еще одна обалденная новость для тех, кто мнит себя грамотеем и желает в этой связи заполучить наш фирменный приз. Поиграем слово дня, протестируем ваш русский язык и правильную постановочку ударения в одном из слов новостного заголовка. Чуть позже не профукайте, пожалуйста, от меня специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Пока же всем бодрого доброго. С вами Артем Скоробогатый, а это...
2: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания.

0: чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
2: За покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

Настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Calvin Harris, Miracle.

0: Прямиком из автомобиля к нам, будем надеяться, дозвонился в прямой эфир на радио DFM Грамотей Степан. Ему аплодисменты. Степан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Что было по русскому языку? Рассказывайте, если вспомните, конечно же.
1: По русскому, это было давно, но, по-моему, около четверки что-то было.
0: Угу. Натянуто.
1: У меня сидит, да? Рядом дочь, она отличница, она мне точно поможет.
0: Так передавайте трубочку дочери, чтобы она для папы смогла выиграть фирменный приз от радио DFM.
1: Все, мы готовы вдвоем.
0: Давайте, сообщаш называется. Слово дня у меня для вас есть вместе с дочкой. Новостной заголовок, внутри которого для вас предательский или нет, сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам надобно бы на двоих правильно поставить ударение в слове. Если все хорошо, с нас фирменный приз, как вы уже понимаете. Если ничего не получается, то мы послушаем либо от вас, либо от дочери, либо совместно ваши фирменные приветы. Короче говоря, Степан и дочка. В Турции пропавший мужчина несколько часов помогал поисковой или поисковой... Пардон, тут три варианта. Поисковой... поисковой или поисковой группе искать самого себя. Давайте еще раз. Поисковой, поисковой или... Так, господи, я сам уже забыл. Поисковой, поисковой или поисковой. Вот так. Три варианта. Выбирайте.
1: Сейчас я дочери, озвучу. Поисковой бригаде, поисковой или поисковой. Как ты думаешь, Полин?
0: На первый, на второй слог или на последний? Ну, на первую, на второй или на третий О.
1: Поисковый, поисковой. И поисковый.
2: Поисковый.
1: Поисковый.
0: Дочь просто умница.
1: Это победа!
0: Совершенно точно! Что бы вы делали без своей дорогой, драгоценной дочери? Да, согласно правилам русского языка, ударение в данном слове всегда, слышите, падает на букву О третьего слога. Так, подождите, подождите. Что сказала дочь?
1: Дочь сказала, там, по-моему, третий вариант поисковой, да, у нас был?
0: Представляете, мне кажется, что я сам запутался, и теперь вообще ничего не понятно.
1: Да мы тоже тут, ага. Мы уже просто в экстазе от выигрыша.
0: Слушайте, давайте, как бы то ни было, мы вам засчитаем победу, а вы потом заочно, факультативно разберетесь, где же все-таки правильно поставить ударение. Но, по-моему, я не ошибся. Хотя вот в этих трех вариантах мог я заплутать. Короче говоря, поисковой пусть будет так. Дочка, молодец, папа тоже. Мы вас поздравляем. А посему спасибо. Дарим фирменный приз от радио DFM. Слушайте, у меня тут, правда, написано третьего слога, а мы получаем...

0: получается, вам засчитали второй, поисковый. А если третьего написано, то поисковой. Поисковой. Давайте засчитаем поисковой. Так будет правильно, справедливости ради. Соответственно, вы все равно молодцы, потому что попытались, и все как-то дополучилось. Так что папу с дочкой поздравляем, потом разберемся на самом деле, что к чему. А пока послушаем ваши приветы, и позже я расскажу, как заполучить вам наш приз.
1: Привет всему городу Томску. Огромный привет и огромное спасибо моей дочке Полине. Она умничка и подтвердила свои отличные знания по русскому.
0: Да, но вот все-таки, мне кажется, третий слог здесь важен. Поисковой. Но она умница все равно.

0: реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка
15: on DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: города. При поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в национальном парке Лосиный остров продолжается обновление. Все работы выполняются без вреда для экосистемы, с заботой о природе и в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства. В ближайшее время там появится новый пешеходный мостик через реку Яузу, новые стилизованные элементы на детской площадке, поляна сказок, а также современные тренажеры в зонах воркаута. Кроме того, там модернизируют лыжную трассу, на один из ее участков установят систему искусственного снижения, что позволит продлить лыжный сезон, сделать занятия спортом более комфортными и повысить безопасность посетителей.
2: Классно вообще.
1: Кстати, у кого нет своего снаряжения, то взять его можно будет в пунктах проката. Ну а перекусить прямо на месте в новом кафе.
3: Хорошо, вот это хорошо.
1: Все, на этом у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
0: О погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, 25 градусов и ясно. А завтра? Завтра будет так же тепло, но местами уже возможен небольшой дождичек.
0: Реклама.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский».

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
2: Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

понедельник. Опять мы его не ждали, да, и снова он наступил. А может, кто-то из нас вообще, между прочим, отдохнуть не успел выходные. Кто-то об этом подумает? Правильно, уже подумали ученые, друзья. И посоветовали россиянам чаще лениться. Говорят, что только так организм действительно восстанавливается. Буквально вот советуют лежать там, смотреть в никуда, бесцельно ходить или заниматься какими-то необязательными вещами, представляете? Вопрос, а откуда они вообще наши планы на рабочую неделю знают? Но давайте, ладно, не будем об этом. Я бы еще что-нибудь другое интересное рассказал, но, сами понимаете, сказали лениться, как я могу против ученых пойти? Всем привет, друзья, хорошего дня. Это Женя Кротов. Далее разыгрываем мерч. Ну, уже совсем скоро, дождитесь, участвуйте. Ну, а пока слушаем классный трек под названием «Don't Wanna Go Home».

диджеев много, а еще знаете, что много? Ну, надеюсь, хорошего настроения у вас. Ну, а еще и наших интернет-станций. Друзья, залетайте к нам на сайте fm.ru, все можете сами лично заценить, послушать и, ну, в общем, для себя подобрать, потому что там они разбиты по музыкальным направлениям и даже для конкретных диджеев тоже есть. В общем, залетайте, слушайте, ну, еще и в наше мобильное приложение тоже это можно сделать. Ну, а мы здесь совсем скоро займемся розыгрышем мерча. Друзья, если вы готовы принять участие или вдруг хотите отвлечься от рабочего процесса, это отличный способ. Ловите момент, я скоро снова здесь скажусь, попрошу вас позвонить нам, делайте это непременно. Первый дозвонившийся и будет с нами играть. +7 495 956 1012. Такой у нас номер.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Ребята, сейчас самое время сделать свой понедельник более запоминающимся и оказаться здесь со мной в эфире уже в ближайшие минуты. Звоните нам прямо сейчас. +7 495 956 1012 и выигрывайте мерч. Всем удачи.

0: Ну давайте, друзья, узнаем, получится ли у участницы в этом часе выиграть наш подарок и сделать, ну точнее попытаться. Сделать это было несложно, нужно было лишь поднять свой телефон и набрать нам. Я знаю, многие из вас не верят, а вот Женя поверила, и она с нами. Женя, привет.
1: Привет.
0: Так, ну что, ты рассказала, что ты из Тюмени, но не рассказала, как у тебя выходные прошли. Делись.
1: Выходные? Сегодня... Отлично, да. Приезжала в Тюмень на поезде. С отпуска.
0: Ты в отпуске была?
1: Да. Куда...
0: Как отдохнул, расскажи.
1: Ой, офигенно. Отдыхать за не работать.
0: Главное, чтобы ты... Так у тебя, получается, первый рабочий день сегодня был, да, спустя вот какое-то время?
1: Нет, я на удаленке работаю, поэтому...
0: А, ты из тех людей, кто идет в отпуск, но кого не отпускают до конца. Да, такое бывает. Ну ладно, попробуем от себя отпустить подарок и отправить его тебе. Итак, переходим к игре. Третий лишний. Все просто. Три слова тебе сейчас называю. Ты называешь какое слово лишнее. Ну, там, по смыслу или не только по смыслу, но ну, тут по смыслу. Итак, ты готова услышать слова?
1: Да.
0: Итак, первое слово это тигель. Второе гастрик. И третье это моле. Что-нибудь знаешь вообще по значению из этих слов?
1: Честно, вообще пока даже не...
0: Ну, отлично, давай, я пускаю вот эту вот напряженную музыку, а ты выбираешь, какое слово лишнее. Итак, давай думать.
1: Ох, тигель, гастрик и моле.
0: Да.
1: Пусть будет тигель.
0: Итак, ты думаешь, что тигель. Что ж, сейчас мы услышим либо разочаровывающую музыку, либо ты все-таки получишь аплодисменты. Ну, конечно, это они. Я тебя поздравляю, это правильный ответ. Тигель, да. Тигель — это такая штука, в которую там, ну, не только металлы, но вообще материалы складывают, нагревают. Ты никогда не делала украшения там или что-то в этом

0: вроде.
1: Ну, пресс тигельный, да?
0: Ну, пусть так. Ну, это что-то вроде маленькой чашки металлической. Ты туда металл накладываешь, нагреваешь, он плавится, ты потом выливаешь по форме. Короче,
1: ну, в принципе, тигельный пресс тоже аналогичный.
0: Видимо, да. Гастрик и моли – это два соуса просто такие есть. Но у тебя теперь есть наш фирменный мерч. Я тебя поздравляю. Самое время передать приветы.
1: Спасибо, привет моему мужу Эльдару, привет Риме с Рустамом в Казань улетает, и в Башкирию моей маме и дочке, которая там сейчас с ними отдыхает.
0: Класс, все отдыхают, ну, лето для этого и создано. А тебя я поздравляю, ты работаешь над тем, чтобы получать наш фирменный мерч, что у тебя и получилось. Друзья, если вы также хотите за мерч побороться и не готовы в следующем части уступать его кому-то, ну, тогда действуйте, звоните, выигрывайте, это возможно сделать. Ну, давайте посмотрим, как у нас с погодой в столице. За окном у нас тепло, хорошо и приятно. 26 градусов, ясно в эту минуту. Вечером будет чуть прохладнее, как обычно в целом. Там 22, но облачно с прояснением. Ночью облачно, плюс 17.
2: Реклама. Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Сейчас.
1: Начало рабочей недели, процесс, ну, не самый простой все-таки, да, друзья? Переключиться с выходных, рабочие дни порой очень сложные, даже может портиться настроение. Ну, и ученые здесь рассказали о том, что нужно есть, друзья, чтобы, ну, не было никакой депрессии, тревожности, вот это все. Оказывается, что нужно есть как можно больше базилика, дорогие друзья. Если вдруг вы думали, чем сегодня пообедать, вот, пожалуйста, намного больше его надо есть, чем обычно люди едят, но если мне поставить такой выбор, как человеку, да, или грустить, или жевать один базилик, наверное, я и грустить тоже перестану. И вы не грустите, лучше слушать хорошую музыку вместе с нами и выигрывайте подарки здесь на DFM. Скоро мы снова разыграем наш мерч, ну а пока погнали дальше слушать музыку. Меня зовут Жень Кротов, привет всем, классного дня.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.

0: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
0: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что...

Рам-пам-пам. Ну, вот такую работу мы только что послушали. Удобно, на самом деле, такой текст для трека делать, да? Потому что если вдруг кто-то не знает язык, то какая разница? Поешь рам-пам-пам и все, попадаешь. Но трек, видимо, из-за этого, собственно, и залетел в свое время. Ну, а кто залетел в этот раз, друзья, вы можете всегда посмотреть у нас на сайте dfm.ru. Мы каждую субботу проводим, подводим итоги в DFM Top 30. Ну, а результаты вот как раз на сайте и найдете. Ну, а здесь в ближайшее время вы найдете возможность выиграть подарок, наш мерч, и лично оказаться в эфире, пообщаться с нами, разыграть, в общем, мерч. Вы участвуйте непременно, скоро я снова окажусь здесь и попрошу нам позвонить, что и нужно будет сделать. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
11: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

самое время взять свое настроение в свои руки, ну и сделать его еще лучше. Позвоните нам, выиграйте мерч, друзья, это вполне возможно. Звоните +7 495 956 1012.

0: Одному, хотя мы только таким здесь и занимаемся. Но сейчас будем разыгрывать подарок. У нас есть участник. Он нам позвонил и дозвонился, что, конечно, нас очень радует. Ребята, звоните, участвуйте тоже. У нас Зинур и на связи из Казани. Давайте с ним пообщаемся. Привет!
1: Привет, Женя!
0: Здравствуй, Зинур. Ты рассказал мне за эфиром, что у тебя сегодня особенный день.
1: Да, день моего рождения, 38 лет.
0: Дорогой, мы тебя, конечно, поздравляем с этим замечательным праздником. Поздравляю. Расскажи, пожалуйста, за вот в этом году твоем что-то хорошее, прям запоминающееся случилось?
1: Ну, запоминающееся. В основном мои запоминающиеся дни — это когда я сижу в офисе и работаю, и, ну, печатаю, я же оператор АВМ.
0: Слушай, это тоже хорошо. Работа должна приносить удовольствие. В твоем случае так оно и бывает, верно?
1: Ну да, самое главное, что хороший коллектив у меня, все друг другу помогают.
0: Да, да, я уверен, они тебя и сейчас поддерживают, когда ты будешь с нами играть. Зинур, еще разочек тебя поздравляю с днем рождения. Давай мы с тобой, собственно, к игре перейдем. Игра называется «Ассоциативный ряд». Все очень просто. Я дам тебе тему, дам время, 30 секунд. За это время тебе надо назвать какое-то конкретное количество ассоциаций. Пусть в твоем случае это будет 14, просто тема простая. Мы сегодня говорим с тобой... Да, что такое ассоциативный ряд? Это, допустим, я бы назвал тебе тему, там, не знаю, самолеты. И ты бы сказал, ну, это крылья, это небо, это, ну, иллюминатор, ну, например. Все это является, да, ассоциациями на тему. Так, и твоя тема сегодня на самом деле близка. Твоя тема... путешествие. 14 слов за 30 секунд. Ты справишься?
1: В принципе...
0: Я верю в тебя. Давай.
1: Готов.
0: Давай. Зинур, я тоже в тебя верю. Удачи. Поехали.
1: Так, во-первых, самолет, море, отдых, дорога, отпуск, машина, любимая жена, дочка, сын, пляж,
0: да,
1: горы, чемодан сам, отель, палатка,
0: да ну,
1: карта, корабль, экскурсия.
0: На рекорд идешь, багаж, дальше.
1: Вояж, костер, там, шар, земля, песок, счастье, путевка, любовь.
0: Да что это такое? 25 слов ты назвал, Зинур! Ты понимаешь, что ты, во-первых, выиграл, во-вторых, я буду теперь больше слов говорить другим людям называть. И если они меня спросят, зачем так много, я скажу, Зинур так задал уровень.
1: Ну, сегодня просто мой день рождения.
0: Да, конечно.
1: Я просто настроился на победу.
0: И правильно сделал. Аплодисменты в твой адрес. Во-первых, с днем рождения, во-вторых, с победой. Передавай приветы.
1: Ура, ура, ура. Я хочу вам огромное, Женя, привет передать.
0: Спасибо, дорогой друг.
1: Очень хотел сегодня утром дозвониться до разбудильников. Но хорошего им отпуска желаю. Также передаю привет моим лучшим подругам Свете Смальковой в Казань. Также передаю привет Ксюше Камусиной, у сегодня тоже день рождения.
0: Поздравляю. Конечно, да, конечно, поздравляю.
1: Также сегодня тебя поздравляю. Спасибо, что ты меня сегодня поздравляешь. Все Казани, привет, я люблю Казань.
0: Все, оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Ну, какой прекрасный человек сегодня с нами играл, да? Возможно, в следующем части вы тоже поиграете. Ребят, дерзайте, выиграть вполне возможно.
2: Погода.
0: Ну, давайте посмотрим на столичную погоду. За окном у нас тепло и хорошо. 25 градусов, ясно в эту минуту. Вечером чуть попозже будет плюс 22. Там у нас облачно с прояснением. Ночью облачно плюс 17 градусов.
2: Реклама. Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. С современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи.

0: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: А теперь тусовка.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Друзья, выходные прошли, все это прекрасно знают. А еще, друзья, завершился на этих выходных женский Тур де Франс. Это такая многодневная велогонка. Я думаю, вы про это слышали. Есть там победительница, это не так важно. На мой взгляд, победителем там стал новый специалист, который там появился. Это контролер, который проверял грудь участниц. Да, вот на тот самый лифчик, про который говорили, который увеличивает немножко аэродинамику и помогает побеждать. Он стал вне правил, но вот, по-моему, вне правил этот контролер, потому что слишком счастливый человек. Да, друзья, приобщаемся к велоспорту, он становится с каждым годом все лучше. Ну, а мы становимся веселее с каждым часом, потому что слушаем хорошую музыку, да, вместе продолжаем этим заниматься и продолжаем разыгрывать мерч. В этом часе снова такая возможность появится, не упускайте ее. Всем привет, меня зовут Женя Кротов.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт.

0: Каршеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.SB. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

Ну, будем надеяться, что у вас все-таки не так. Вы вошли и плотно в любви застряли. Они вошли и вышли, как говорится, приключения на 20 минут. Друзья, кстати, в ближайшие те же самые 20 минут кое-что случится. Вы, возможно, выиграете наш мерч. И чем бы вы сейчас ни занимались, или работаете, или в пробке стоите, или дома сидите, готовьтесь, ловите момент, ждите и звоните нам, как я об этом попрошу. Ну, а сейчас запоминайте номер и будьте готовы. +7 495 956 10 12.

0: реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comfugeta.t2.ru.
10: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: друзья, не только музыку слушаем, еще и разыгрываем мерч. И в этот момент самый мы должны были играть с Алиной. Она нам позвонила вовремя, но, к сожалению, техника иногда подводит. Алина пропала. Друзья, но это шанс для вас вот прямо сейчас взять телефон, позвонить нам, и, возможно, именно вы станете победителем. Поверьте, это сделать несложно. Возьмите телефон, позвоните. Плюс 7-495-956-1012. Вот если в ближайшие секунды, если кто-то нам дозвонится, мы обязательно с этим человеком поиграем. А у нас уже есть этот самый человек. Давайте мы с ним пообщаемся. Сейчас узнаем, как его зовут. Привет! Так, я кого-то... Здравствуйте, как вас зовут?
1: Марина.
0: Марина, откуда вы?
1: Москва, Московская область.
0: Отлично. Марин, вы готовы играть? Скажите, пожалуйста.
1: Да, готова.
0: Вы что, не ожидали, да, что можете дозвониться?
1: Вообще никак.
0: Так оно всегда бывает, Марин. Ну что, ладно, будем играть с вами. Давайте быстро расскажу правила. Игрушка называется «Не скажите А». Ее суть очень простая. У нас есть 30 секунд, за которую вы рассказываете выдуманную историю. Вы сейчас в прямом эфире сами придумаете. Вы как, способны на это, Марина?
1: Ну, будем стараться.
0: Это главное. Старание, я думаю, это половина пути. Итак, у нас есть выдуманная история на определенную тему. Вот представьте, Марина, что вы очень богатая. Можете себе такое представить?
1: Представлю. Грех не представить.
0: Так, плохо слышно. Еще раз.
1: Такой грех не представить.
0: Это правильно, это правильно. Сейчас мы будем воображать, что вы очень богатый. И вот представьте, как бы проходил ваш день, если бы вы была очень богатой. Ну, то есть там, вы проснулись в своем особняке и пошли поливать розы. Ну, например, да? Рассказывайте, как бы проходил ваш день, если бы вы были очень богаты. Но вам нельзя говорить определенную букву и слова, в которых она встречается, тоже. Вы готовы услышать, какая это будет буква? Отлично. Это буква Т. Вам нельзя произносить букву Т. Итак, Марина, если бы вы были очень богатые, 30 секунд, поехали.
1: Я проснулась, выпила чашечку кофе.
0: Отлично.
1: С коньячком.
0: Нет, мы против алкоголя. Безалкогольный, да, был бы?
1: Безалкогольный коньячок.
0: Марина, вы такая веселая, кажется. Это точно, если бы вы были богаты, а не просто ваш день? Так, слушаем далее.
1: В обычные дни так не бывает.
0: Так мы не говорим.
1: Приняла душ, пошла... На фитнес.
0: Так, Марина, дорогая моя, как приятно, что вы нам дозвонились. Марина, это аплодисменты для вас. Но, боюсь, в этот раз мы без подарка. Фитнес с буквой Т тоже.
1: Фитнес, блин, да, фитнес.
0: Как и так, кстати говоря, слово тоже. Ну, Марина, самое главное, что вы знаете, как жить на широкую ногу, да? Как минимум, вы к этому готовы. Ну и то, что вы нам дозвонились, я думаю, это тоже очень-очень хорошо. Марин, ничего...
1: Мне уже приятно.
0: Да, ничего страшного. В следующий раз звоните, выигрывайте, друзья. Но и в следующий раз наступит уже в следующем часе. Если вы это слышите и тоже готовы, звоните и выигрывайте. Погода. Давайте расскажу о столичной погоде. За окном у нас в эту минуту тепло и приятно. У нас 25 градусов, ясно. Ночью будет 17 градусов. Там у нас просто облачно. Утром плюс 20, также облачно.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Домленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса.

0: Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
3: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. DFM.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Понедельник, 10 августа. Ну, по крайней мере, у нас здесь, может быть, где-то уже и 11 наступил. Но, тем не менее, давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. Сегодня у нас Всемирный день льва, так что львов и львиц мы поздравляем. Как вы смогли лапками радио включить? Такой вопрос. Также сегодня, кстати, день видеоблогера. Вдруг вы такой? Поздравляем. Конечно, сложнее последние годы этим заниматься, но тем не менее. А еще сегодня день заботливого мужа. Надеемся, что вы именно такой, потому что сегодня также отмечается день попутного ветра. Возможно, если вы незаботливый муж, у вас будет вот такой праздник.

0: Ну и, конечно, всех поздравляем с тем, что у нас еще один час классной музыки. Мы продолжаем ее слушать. Меня зовут Женя Кротов. Огромный привет всем. И продолжаем раздавать наш мерч, наши подарки. Если вы вдруг хотите в этом часе его получить, участвуйте непременно, играйте. Это чуть попозже будет. Пока, погнали дальше.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Ну, с этим треком не поспоришь. Love Tonight — это, да, действительно, all I need, все, что нам нужно. Но я уверен, что вам нужно, кроме любви, еще и возможность выиграть подарок, да? Ее мы прекрасно вам предоставим. Друзья, совсем скоро я снова окажусь в эфире и попрошу вас нам позвонить. И это будет шанс выиграть наш мерч. Советую его не упускать. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012. Пользуйтесь возможностью, и вам точно повезет.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Содействует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки хот догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
14: Категория 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.

Классный трек, конечно, но еще сейчас классная возможность, чтобы стать обладателем нашего мерча. Сделать это несложно. Просто прямо сейчас возьмите и позвоните нам. +7 495 956 10 12.

0: не только музыку слушать, но и раздавать подарки. Я недавно говорил, что у вас есть возможность выиграть, нужно всего лишь позвонить. С этим справился Дамир из Самары, он с нами на связи. Привет.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну что, рассказывай, как понедельник у тебя проходит. Ой-ой-ой, связь пропадает. Да. Повтори.
1: Алло, сегодня с утра потренировался.
0: О, спортсмен.
1: Да, спортсмен.
0: Что нужно сделать, чтобы, вот знаешь, люди, которые постоянно откладывают на потом, как вот собраться с мыслью и пойти заниматься? Дамир? Ой, да, пропадает связь.
1: Нужно досчитать до трех и сделать это.
0: Все, отлично, слушай, хороший совет. Ладно, давай досчитаем до трех и начнем играть. Раз, два, три, поехали. Игрушка простая. Назови мне любой предмет, который тебе пришел в голову, кроме телефона.
1: Арбуз.
0: Ой, опять пропадаешь. Еще раз.
1: Арбуз.
0: Арбуз, класс! Супер! Сейчас ты мне назовешь 8 вариантов того, что ты мог бы сделать с арбузом, если бы он у тебя прямо сейчас оказался в руках. Справишься?
1: Думаю, да, справлюсь.
0: Отлично, у тебя 30 секунд, они начинаются прямо сейчас. Поехали.
1: Я мог бы его поднять, уронить, так, разрезать, положить,
0: так,
1: подкинуть.
0: Да, поделился бы им с кем-нибудь?
1: Поделился бы.
0: Например.
1: Так. Потренировался бы с ним.
0: Отлично.
1: Бросил бы его.
0: Ну, там кинуть было. Съел бы, как минимум.
1: Съел бы,
0: да,
1: его, конечно.
0: Конечно. Еще вариантики давай. Ну, давай бы.
1: Ну, бы его, не знаю.
0: Слушай, Дамир, у тебя интересные взаимоотношения с арбузами, да? Ты сегодня ел?
1: Нет.
0: Блин. Надо это исправить. Я бы подарил тебе арбуз, но нет, я подарю наш фирменный мерч. Поздравляю тебя, Дамир, ты победил.
1: Спасибо.
0: Время передать приветы.
1: Так, я передаю привет Эмилю. Сегодня у него день рождения.
0: Подари ему арбуз, пожалуйста.
1: Я подарю арбуз.
0: Отлично.
1: Передаю привет Эмилю.
0: Так, и все, что ли? Только Эмилю?
1: Да, только Эмилю.
0: Ну и все, правильно.
1: Ладно, вот мой кент еще сидит рядом, его зовут Рахих, даю ему привет.
0: Отлично. Слушай, ну, оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы также хотите выигрывать подарки, слушайте DFM больше, и больше вам делать ничего не нужно, просто участвуйте и выигрывайте. Погода. Давайте посмотрим на столичную погоду. За окном у нас в эту минуту 23 градуса. Ясно, кстати, ночью будет плюс 16, там просто облачно. Завтра утром плюс 20 градусов, тоже облачно с прояснением.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Плюс. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
10: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
7: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
11: Потому что радио.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
8: Этот демон необычный.
7: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
8: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
7: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо.

0: Это современная детская офтальмохирургия.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Мы в сети. vk.com/dfm.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
18: On DFM.
14: Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на GFM.ru.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.